Да, они клёвые были. Нормально так зашли. Да, они клёвые были. Нормально так зашли. Да, они клёвые были.